какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость побыть с нею рядом.